0: 8, готовим к этому такту. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Russian Radio. Сливки русской музыки. А это новый стиль, вообще обожаю. Для вас в эфире Кайтен. Слушайте и наслаждайтесь.

0: буду живым.
1: Слушай музыку.
2: Лето на нашем эфире, друзья. И поэтому следующая песня от Валентина.

Домик в Подмосковье и огороде. Кто-то сказал вроде, что я женился не вовремя. Но не появись она, не было бы и меня. Был бы наш совместный с принципом подарок. И мой город, дорог посмертно выпущенный на ЦАО. Она проснется уже.

Yeah, Goof с песней Ice, Ice Baby, как раз под это горячее, жаркое лето я посвятил эту песню моей жаркой, горячей половинке. Малыш, для тебя был Ice, Ice Baby. Yeah. Ну а теперь мы продолжаем со следующей песней от певца Кайтон. Она не для витрин, вообще тема. Послушайте, обожаю сливки русской музыки только для вас.

космос. С ними я дружил с 5 лет. Какая-то тварь порезала их, как скотов. И вы мне говорите, чтоб я не врубал ответку!

0: Ну а сегодняшний медляк в 9 исполняется для Руслана от Эльвиры. И это юное музыкальное поздравление и, как сказать, привет на тот свет. Слушайте и наслаждайтесь.
1: Стало больше.

0: оригинале эту песню исполняет Игорь Тальков «Летний дождь». Вот и заканчивается наша сегодняшняя летняя передача. Первая в июле. И я надеюсь, что погода будет нас так дальше же сопровождать и радовать нас своими лучами. Да, приносить радость. Ну а со следующей песней от Гарика я хочу проститься со всеми. Кто не с нами, не между нас. Сегодня как раз 4 года, как нету моей мамы, поэтому Царство Небесное.
1: Нарисую я на марке